0: Nostalgia. Los número uno del ayer suenan aquí. Nostalgia.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».